Шатаны нос бил свежина зверцяло. И шкапывых подвоколи в сердцах.